Я вижу вас, как вы в партийной кепке. И в кителе спешите на парад. Мы рубим лес и сталинские щепки, как прежде во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов.

как обострение классовой борьбы. Я вижу вас, как вы в партийной кепке,